0: ты, чтоб все сбылось, и хочется жены я, то все одно нехай. Прошу про дождь цю мить, и мене ще раз про.
1: Рубанівка слухає радіо Накипіло.
2: All we want is to live like people, go shopping, jogging, maybe not be afraid someone kills you. We still have a day job, this is business as usual, except for the bombings. Taking breaks is no longer for coffee.